φάση. Καοτσίγρα, καοτσίγρα, καοτσίγρα. Ой, прекрасное дечко там в куту собе. За великим свежим инструментом зовется Данко. Амо, Данко!